Коротком радио с тобой найдешь ты с тобой. Да. На Коротком радио с тобой найдешь ты с тобой. Да. При тебе дома. При тебе дома. На пути.